Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии. Баку обсудили перспективы Азербайджана-европейских отношений. Сенегальский министр. В стране будут созданы государственные центры услуг по модели Асан Хидмет. А сейчас более подробно. Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелани с самым длительным пребыванием на этом посту. Публикация в связи с этим размещена в аккаунте главы государства в социальной сети X. Выражаю искренние поздравления премьер-министру Джорджу Мелани с тем, что она стала самым долго находящимся в должности премьер-министром в истории Итальянской республики. Эта историческая веха свидетельствует о ее сильном лидерстве, политической решимости и доверии народа Италии. Высоко ценю личную роль премьер-министра Мелани и ее ценный вклад в укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Уверен, что наша дружба и взаимовыгодное сотрудничество будут и впредь углубляться и расширяться на благо двух стран и народов, говорится в поздравлении. В Баку при организационной поддержке Центра анализа международных отношений и фонда Links Europe состоялся круглый стол на тему «Европейско-азербайджанские отношения. Оценка исторического опыта и направления будущего сотрудничества». Основная цель круглого стола – обсуждение текущего состояния, перспектив развития европейско-азербайджанских отношений, рассмотрение выводов, вытекающих из исторического опыта, а также оценка имеющихся возможностей для укрепления более тесного и эффективного сотрудничества в будущем. Ранее центр организовывал конференции мозговых центров совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и государств-членов Организации Тюркских государств, форумы мозговых центров Азербайджан-США и Азербайджан-Турция. Делегация во главе с министром государственных услуг, труда и реформы государственных услуг Республики Сенегал Мамаду Ламином Дианте ознакомилась с деятельностью центра Асан Хидмет. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте. Председатель Государственного агентства Ульви Мектиев подробно рассказал гостю о центрах Асан Хидмет, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева и применяемых в них инновациях. В ходе встречи обсуждались проделанная работа и запланированные мероприятия в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 3 июня 2025 года. Сенегальская сторона сообщила, что в их стране в короткие сроки будут созданы центры государственных услуг по модели Асан Хидмет. Европейский Союз и Азербайджан вступают в новый этап отношений.

0: Об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич на круглом столе, организованном Центром анализа международных отношений мультикультурализма с фондом Links Europe в Баку. По словам Куюнджич, в этом году начались переговоры по новому двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС, которые продолжатся в конце сентября. Куюнджич отметила, что в этом году исполняется 30 лет отношениям между Азербайджаном и ЕС. Она подчеркнула, что Азербайджан стал важным и надежным энергетическим партнером ЕС, а Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Геополитическая панорама Южного Кавказа существенно изменилась. В первую очередь это связано с тем, что Азербайджан-армянский конфликт остался в прошлом и установившаяся в регионе атмосферой мира. Однако мы должны проявлять осторожность, поскольку как за пределами Европейского Союза, так и внутри ЕС есть силы, пытающиеся сорвать мирный процесс. Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на круглом столе на тему «Европейско-азербайджанские отношения. Оценка исторического опыта и направления будущего сотрудничества». Он отметил, что у сил, пытающихся сорвать мирный процесс, имеются широкие лоббистские сети и механизмы, называемые общественной адвокацией. Акцентировав внимание на том, что другой важный вопрос связан с транспортом, логистикой и средним коридором, Фарид Шафиев сказал: «Учитывая наличие двух горячих конфликтов по северному и южному периметру Южного Кавказа, значение безопасных маршрутов для грузоперевозок и транспорта еще больше возрастает». В посольстве Азербайджана в Казахстане состоялась встреча делегации Конфедерации профсоюзов Азербайджана с представителями казахстанских туристических компаний. На мероприятии выступил генеральный директор закрытого акционерного общества «Курорт» Конфедерации профсоюзов Азербайджана Чингиз Гаджиев, который представил информацию о возможностях страны в сфере оздоровительного туризма. Представители туристических компаний Казахстана ознакомили с деятельностью оздоровительных центров Конфедерации, созданными в них условиями для лечения и отдыха, современным медицинским оборудованием, предоставляемыми медицинскими услугами и применяемыми природными методами лечения. В частности, были представлены возможности лечебного отделения Нафталан, центров Шихова, Бенгя, Абширон, Гюнашле, а также физиотерапевтического центра Бузовна. 19-20 сентября в Шамахе состоится очередной фестиваль винограда и вина. Фестиваль пройдет в селе Мейсиари Шамахинского района при организационной поддержке исполнительной власти Шамахинского района, ресторана «Абгора» и комплекса «Насими Баглары». Цель фестиваля, который организуется уже в пятый раз, заключается в продвижении местного производства винограда и вина, увеличении экспорта винной продукции, доведении до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проводимой в этой сфере работы. На фестивале, который пройдет на территории виноградарского винодельческого комплекса «Ширван Шараблары» в селе Мейсери, различные винные бренды представят свою продукцию. В течение двух дней посетители получат возможность ознакомиться с потенциалом виноградарства, виноделия и туризма Азербайджана, посмотреть различные развлекательные и шоу-программы. Развлекательная программа мероприятия будет обнародована в ближайшие дни.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Судьба пропавших без вести – незакрытая страница повестки Азербайджана в сфере справедливости и гуманитарных вопросов. 30 августа – Международный день пропавших без вести, является для Азербайджана не просто особой датой в международном календаре. Этот день вновь привлекает внимание к более 1000 азербайджанских семей, которые десятилетиями ждут известий о судьбе своих близких, а также гуманитарному и правовому значению установления судьбы пропавших без вести лиц. Основная цель этого дня, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2010 года, сохранить память о людях, пропавших без вести в результате конфликтов, насилия и других трагедий, а также привлечь внимание международного сообщества к неопределенности, с которой сталкиваются их семьи. 4010 пропавших без вести, за этими цифрами трагедии тысяч семей. В случае Азербайджана масштаб проблемы особенно велик. В результате военной агрессии Армении 4010 граждан Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести. Речь идет не просто о статистике. За каждой цифрой стоит человек, судьба которого неизвестна. Семья, годами ожидающая ответа, и трагедия, которая до сих пор не получила своего разрешения. В этом смысле установление судьбы пропавших без вести является для Азербайджана не только вопросом устранения гуманитарных последствий оставшегося в прошлом конфликта, но и важным направлением восстановления справедливости. Массовые захоронения раскрываются скрытые следы прошлого. Массовые захоронения, обнаруженные в последние годы на освобожденных от оккупации территориях, позволяют по-новому оценить масштаб и характер проблемы. Обнаружение человеческих останков в результате поисковых работ в Ходжалинском, Шушинском, Физулинском и других районах формирует важную доказательную базу для установления судьбы пропавших без вести лиц. В рамках работы Государственной комиссии системный характер приобрели изучение свидетельских показаний, определение предполагаемых мест захоронений, раскопки массовых захоронений, а также проведение судебно-медицинских и ДНК-экспертиз останков. Озвученные помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Каджиевым, данные также демонстрируют результаты работы, проделанной в этом направлении. Обнаружение к настоящему времени 32 массовых захоронений и идентификация с помощью ДНК-анализа 328 пропавших без вести лиц в определенной степени означает получение ответа сотнями семей, которые ждали его долгие годы. В то же время эти результаты показывают, что процесс поиска и идентификации имеет важное значение не только с гуманитарной, но и с правовой точки зрения.

ответственность Армении. Особую актуальность в этом контексте приобретает вопрос ответственности Армении. Предоставление информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, особенно точных сведений о возможных местах их захоронения, является одним из ключевых условий решения проблемы. Как подчеркнул Хикмет Гаджиев, такое сотрудничество прежде всего является гуманитарным обязательством. Предоставление Армении этой информации может не только положить конец многолетней неопределенности для тысяч семей, но и внести вклад в преодоление последствий оставшегося в прошлом конфликта и формирование устойчивого мирного климата в регионе. Поиски продолжаются. Цель – установить судьбу всех пропавших без вести. Одной из главных задач, стоящих перед Азербайджаном, является продолжение поисков до тех пор, пока не будет установлена судьба всех пропавших без вести. Мины, не разорвавшиеся боеприпасы, сложный рельеф и погодные условия осложняют этот процесс, однако применение современных

0: Технологии, в том числе ДНК-анализа, расширяет возможности поисковых и идентификационных работ. Международный день пропавших без вести напоминает об одной важной истине. Даже если конфликт завершился и его гуманитарные последствия нельзя считать полностью устраненными до тех пор, пока вопросы о судьбе пропавших без вести остаются без ответа. Для Азербайджана эта проблема сохраняет актуальность с точки зрения национальной памяти, прав человека и обеспечения справедливости. Потому что у каждого пропавшего без вести есть имя, и каждая семья имеет право знать судьбу своих близких. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Stanina. Turkiyan yetirtin harafayın kovgasım kayın xaucin hastadı ilhamlaradır beçeni yefaya stanimiçev şutapuit xaucin hamazayna grikan kman huysoni. Aysmasin haytari lazgayın başpansiyan naxarar yaşar güleri yılutinan lov yerkri xortanom. Nan gıcele vor yerine lov mekaz yerku petusin skızbunkiz minkmiş kagnatsin yeğil meri ihbarneri kohkin hamnadır beçeni kayın utsyan. Vori amutan gütsyonu bareketsyon hambajana mer yerkri amutan gütsyoniz. Aytpeselini lov yavsiyet asili naxar Ara. На туркакан банакан вана ле уж вори врагу сендуном ев выставамен наев барекаму ех парякан еркарнара. Андрадарна лов сериям ты унесов вечин рядар снарин нахрарын гыцеле вор абеки снарин тульчен та октвел еркурм стэсва санкаю неревича кец. Менк мотен кадр бечен ев хаястани мечев хаутян хаснелон. Искайс масин хайта арели Туркей артгош нахрар ха конфидана. Туркей азгай мержуови ерку азарксанин тфакани бюджей к наркумнари жаманак. Нанышеле вор Харафаенков Касум хаотян хамар хуйси шохка. Хаотян апоговыма кынапасти таразаштани заргасмана евнор наравурсюн аркастахси. Туркян аджаксуме болор жанкерин айс горсан татсум. Мери еркири аджаксуме коумери мечев банаксунери ворон кынтануме ерком химунхнаров аранс мичнортнери. Бакфу мамни деспанатуны чи патасханеладыр беченакан сангвасайан ратва мечоснари харсин хаястанам адрбеченакан жоурти мшакуйтайн жарангутюну пахпанылу хамар Вашингтони наравур кайли масин. Альмиайн нышвеле инш Вор арачарко нахагыцар окупайцеста сагрваса раснаром. Аравел Евас амнидес панатун ир патасханов порсели молореснел ханрутяна. Мен карцу мен кворайс патасханов деспанатуну цойствес теворканове на искапес харгум хоскеев карцики азатутян сказмухнара ворон смасин миш хосуме миятсял нахангнара. Цавок Америка и миятсял нахангнара нумпес антесуме хаястанис адрбеченснери артаксма хантира. Намака вор мен куаркетин камнипет карту арентони блинкенин анцелтар в апрелин хантрилов Аджаксал Мервирадар Тирявунькин, Минчев и Мамнумян Патасхан, Байздра Пухарин, Американ Караварусину Базмит Сбарс Расстрели, Мишарк Матацатин Харцер, Мартуря Мухнери Патарваков, Хайтнеевор Америка и Мятиал Нахнери Нерка из Варшаказма, Мартуря Мухнери Мушакутайн Жарангутян Теманар и Хишесну Мемен Адрбечени Хассейн, Кехсме Адрангнер и Хишесну Лухамар. Минк Хасорин Дата Парту Мен Камни Нерка из Варшакар Хикогмит, Адрбечен Снейн Катмам Саберву Хатракаунтюн Екоченканом, Веждал Ракобнакал, как окончание испытания подостанал пять карту Арентони Блинкенин угаркац на макин. Усовенкнае вор Том Лантосян во мартуре мухнери хазанжови, кронака назад утян хазанжови, еваль каруснери хаджуртлу сундаром капохови, арментианадр печени хаманки, неркаючнери маснакциона. Դուկլսեցի կադրբիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели. В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. 2 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Инг Йонгом. 2 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял также новоназначенного резидента-координатора Организации Объединенных Наций ООН в Азербайджане Дмитро Шлопаченко. Дмитро Шлопаченко вручил главе государства свои верительные грамоты. 3 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жуана Понса Сан-Пьетро. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии Джорджо Мелони с самым длительным пребыванием на этом посту. Далее в нашей программе. Одним из главных событий прошедшей недели стал юбилейный саммит, прошедший в столице Кыргызстана, городе Бишкек.

0: Бишкеке под лозунгом «25 лет ШОС» Шанхайской организации сотрудничества вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. В центре внимания общественности столицы на этой неделе стал рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан для участия в саммите ШОС. Предстоящий в Бишкеке саммит Шанхайской организации сотрудничества стал одним из наиболее представительных международных мероприятий года. За одним столом собрались лидеры государств, представляющих значительную часть евразийского пространства – России, Китая, Индии, Ирана, стран Центральной Азии и других государств. В работе саммита принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сейчас о визите президента Азербайджана более подробно. Итак, 31 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую республику для участия в мероприятии Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манас в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана Ильхам Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречал председатель кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. 31 августа в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили дальнейшие практические шаги по реализации ТРИП. Лидеры обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией маршрута Трампа во имя международного мира и процветания, одного из значимых результатов Вашингтонского мирного саммита, и подчеркнули важность проектов по развитию транспортного сообщения вдоль маршрута ТРИП. Лидеры также отметили историческую значимость Вашингтонского мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года, совместной декларации, подписанной президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, и засвидетельствованные президентом США Дональдом Трампом, а также парафирование согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. В столице Кыргызстана Бишкеке прошла встреча президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В тот же день в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Исламской республики Иран Масудом Пезешкианом. Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свои встречи и телефонные разговоры с главой нашего государства. Глава нашего государства, в свою очередь, подчеркнул, что помощь Азербайджана в этих условиях, в которых оказался Иран, является примером братства. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах. 31 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников в столице Кыргызстана Бишкеке. Одной из главных целей всемирных игр кочевников является продвижение таких ценностей, как дружба, единство и взаимное уважение, объединяющих различные народы на протяжении веков. В рамках игр, объединяющих представителей различных стран мира, будут организованы соревнования по традиционным древним видам спорта, исторически сформированным кочевыми народами, включая конный спорт, борьбу, стрельбу из лука и другие. В рамках мероприятия, которое продлится до 6 сентября, также будут представлены культурное наследие, национальные обычаи и традиции стран-участниц.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

1 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели беседу в Бишкеке в рамках саммита ШОС. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Индии Нарендра Моди побеседовали в кулуарах саммита формата ШОС+. 1 сентября под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Бишкеке состоялось очередное заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества ШОС. В тот же день прошла также встреча высокого уровня в формате ШОС+. В ходе встречи главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Стороны рассмотрели приоритеты дальнейшего развития ШОС, а также возможности расширения сотрудничества политической, торговой, экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурной. Культурно-гуманитарной сферы. По итогам саммита состоялось подписание Бишкекской декларации, посвященной 25-летию ШОС, а также ряда документов и решений, предусматривающих укрепление многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования механизмов. Глава нашего государства выступил на мероприятии. В Бишкеке от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова дан прием в честь глав государств и правительств.

Еще раз подчеркнем, что по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Бишкеке, Кыргызстане с 31 августа по 1 сентября 2026 года, лидеры стран-участниц подписали итоговую Бишкекскую декларацию. 1 сентября завершился рабочий визит президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Манас в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву, провожал председатель Кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. Это Азербайджан. Международное радио 85.

Подведем итог. Итак, азербайджанский лидер был приглашен как на заседание Совета глав государств-членов ШОС, так и на встречу на высшем уровне в формате ШОС.

Росплюс. Участие главы Азербайджана в мероприятиях организации уже приобрело системный характер и отражает значительно более широкий процесс последовательного укрепления позиций страны, формирующейся политической и экономической архитектуре Евразии. Бишкекский саммит прошел год 25-летия ШОС. Его участники обсудили международную и региональную обстановку, вопросы безопасности, торговли, транспорта и логистики, цифровых технологий, экологии, культурного и гуманитарного сотрудничества. Отдельной темой встречи ШОС Плюс стала роль ООН и международного права, устойчивое развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, сама повестка саммита во многом пересеклась с направлениями, которые в последние годы занимали все более заметное место во внешней политике Азербайджана. Отношения Азербайджана с ШОС имеют свою последовательную динамику. В 2016 году страна получила статус партнера по диалогу. В дальнейшем контакты Баку с ШОС и ее ведущими государствами заметно активизировались. Особенно показательным стало участие президента Ильхама Алиева 1 сентября 2025 года во встрече ШОС Плюс в китайском Тяньцзине. Выступая тогда перед участниками саммита, азербайджанский лидер говорил не только о сотрудничестве с самой организацией, но и о новой конфигурации транспортных и экономических связей на евразийском континенте. Сегодня значение Азербайджана для пространства ШОС определяется целым комплексом факторов от географического положения и транспортного потенциала до самостоятельной внешней политики и сложившихся отношений с крупнейшими центрами силы. С момента окончания Отечественной войны в 2020 году жертвами несчастных случаев, связанных с минами и взрывоопасными предметами, стали 437 граждан Азербайджана, в том числе мирные жители, военнослужащие, саперы, журналисты и люди, участвовавшие в восстановительных работах. В результате этих инцидентов 73 человека погибли и 364 человека получили тяжелые ранения. Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхам Алиева к участникам 4-й международной конференции по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов, установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов». В целом, с начала агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3500 наших граждан, среди них дети, женщины и другие мирные жители, судьбы которых трагически изменила эта скрытая угроза. Глава нашего государства отметил, что на сегодняшний день разминировано более 298 тысяч гектаров земли. Обнаружено и обезврежено 260 147 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Азербайджан внедряет передовые технологии, инновационные подходы и современные системы управления для повышения скорости, безопасности и эффективности разминирования, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. 3 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жуаном Помсон Сан-Пьетро, находящимся с визитом в нашей стране. На встрече обсуждались вопросы повестки сотрудничества Азербайджана и парламентской ассамблеи ОБСЕ, текущие вызовы безопасности на пространстве ОБСЕ, ситуация в регионе, а также мирная повестка Азербайджана и Армении. 3 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Литвы Кистутисом Будрисом. В ходе телефонного разговора обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-литовских двусторонних отношений. Стороны отметили важность продолжения политического диалога и дальнейшего развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. «Голос Шуши» – международное радио 85.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафаров встретилась с находящимся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Ин Йоном. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. 1 сентября делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находилась с рабочим визитом в Республике Сербия. Делегация приняла участие в Сербии в памятной встрече высокого уровня, посвященной 65-летию первой конференции глав государств и правительств государств-участников движения неприсоединения. 3 сентября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила рабочий визит в Швейцарскую конфедерацию. Укрепление сотрудничества между международными и региональными парламентскими организациями создает возможность для обмена опытом поиска совместных решений общих проблем и более полного отражения приоритетов различных регионов глобальной повестки дня. Об этом председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова сказала в ходе выступления на встрече с руководителями и представителями дипломатического корпуса в Женеве в рамках рабочего визита в Швейцарскую конфедерацию. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Швейцарскую конфедерацию 3 сентября встретилась в Женеве с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой. На встрече затрагивалась история отношений Азербайджана с ООН, и было замечено, что членство Азербайджана в ООН в следующем году исполняется 35 лет. В ходе беседы были высоко оценены вклад Азербайджана в работу ООН за прошедшие годы, а также проделанная работа и проведенные мероприятия. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию. Министр обороны принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в училище сухопутных войск, военно-морском училище и военно-летном училище Национального университета обороны Турции. Присутствовавший на церемонии президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников. Отметим, что диплом азербайджанским выпускникам, успешно окончившим военные учебные заведения Турции, вручил генерал-полковник Закир Гасанов. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову по случаю его переназначения на пост премьер-министра Республики Казахстан. Уполномоченный по правам человека омбудсмен Азербайджанской республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений 30 августа. В заявлении, в частности, говорится: «Установление судьбы лиц, пропавших без вести в ходе конфликта, а также обеспечение права их семей и общества в целом на получение достоверной информации являются фундаментальными требованиями международного права. Организация Объединенных Наций ООН с целью привлечения внимания мировой общественности к этой проблеме и почтения памяти тысяч людей, пропавших без вести, лиц, погибших в условиях войны и военных действий, личность которых не установлена, а также лиц,

удерживаемых в тайных местах или тайно убитых, учредила 30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений. Призываю международные и региональные организации, действующие в сфере прав человека, а также национальные институты по правам человека уделить особое внимание данному вопросу, решение которого в соответствии с международным гуманитарным правом является гуманитарным обязательством государств активизировать действия по установлению судьбы пропавших без вести лиц и объединить усилия для достижения практических результатов. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.